0: numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
1: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.